Того Аспания, а теперь уже формация Video Kids и Woodpeckers from Space. Потом супергруппа Visage и Fade to Grey, а на конец этого миксу Blondie и Heart of